0: за то.
1: Слушай свое тело, как ты кажешь, что бы хотело. Слушай свое тело, как ты кажешь, что бы хотело.
2: Белви витамини слушают твое тело и дают ему все, что е потребно. Белупо Белви. Все, что бы тело хотело.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.